Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: и до 18 тепла.
1: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

эти все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: и до 18 тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама.
5: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 11 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня осадков не прогнозируется, и до 18 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
3: Красная армия.

Тюмени 9 часов.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25

пой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои? Клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

британского диджея-продюсера Джоэла Кори только что. Это такой позитивный, танцевальный, что немаловажный трек. О влюбленности, приятном таком плену, про мысли, в общем-то, о том самом человеке, объектом, в общем-то, от чего является этот трек. Всем большой привет, 10.10 на часах, суббота, 19 сентября. Я только что буквально вернулся из отпуска, и пока собрать все вот это вот обратно, все, что было наработано годами, пока получается с трудом, ну, вроде как получается, вроде вот уже и минутку поболтал. Всем большущий привет, здесь Ил Черняев. Ну что, это суббота, это выходные, это значит много отличной, классной музыки нас ждет впереди, ну и, конечно же, отдыха в том числе. Нам классных выходных, погнали вперед!

0: Реклама.
1: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
2: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 00 77.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 15 сейчас в Тюмени, днем сегодня плюс 18, к вечеру до плюс 14. И все это время без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ужель и Френч Монтана появятся с песенкой Shine. Меньше чем через полторы минуты продолжаем, дождитесь.
0: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 568182. 568182.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Sad Girls. Мощный трек о том, как справляться с душевной болью, с расставанием через музыку, через танец. И, в общем-то, и музыки, и танцев мы сегодня собираемся обеспечить, что называется, в полном объеме, начиная с 21.00 и до полуночи здесь у нас в дэнс-шоу «Партизан». Да, может быть, показаться, что о планах на вечер и ночь еще говорить.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мерк Кремонт с песенкой «Партоноуп». Через 2 минуты продолжаем. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. Венплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В СПА-капсуле, в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25.

11.00 в Тюмени. Продолжаем субботу, продолжаем выходные, продолжаем отдыхать. На очереди у нас Дэйв и Термс с песенкой «Rain Dance», но сначала Акмаль «Любовная». Всем хорошего.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

на Красной Армии официальный гимн чемпионата мира по футболу 2026 года, записанный Шакирой и нигерийским исполнителем Бруно Бой. Чемпионат, который как-то вообще полностью прошел мимо меня в этом году. Все из-за того, что игры проходили неприлично, по моему мнению, поздно. Ну и вот между зрелищами я все-таки выбрал выспаться, о чем, собственно, спустя столько времени уже ни капли не жалею, и в те моменты, в общем-то, точно. Но уверен, те, кто испытывал какие-то неудобства в связи с тем, что приходилось лишать себя сна ради зрелища, точно так же, я думаю, сейчас ни о чем не жалеют, потому что вот такие вот мы безжалостные. Ну, продолжаем субботу, 11.11 на часах. Всем огромный привет. Здесь Вол Черняев. Дальше погнали к нам присоединиться Алок и Кали, Dive Into Me. Но сначала мод In The Club. Всем хорошего дня. Движемся вперед.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 16 в Тюмени к этому часу, 18 сегодня днем, к вечеру плюс 14, и все это время без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы послушаем диджей Годжа, песенку «Мичико».

0: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
1: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
3: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
1: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
1: Реклама. Застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Привет, с вами Таня Завродская. В пятничной афише мода, концерты, семейный мюзикл и многое другое. Сегодня в 12 и 18.00 Тюменский драмтеатр покажет премьеру «Пиковая дама». Герман одержим тайной трех карт и готов на обман, чтобы разбогатеть, но игра с роком и демоническими силами быстро становится опасной. 12+. Также в 12 часов в конторе пароходства откроется ярмарка комнатных растений. На одной площадке соберутся ведущие профессиональные цветоводы, флористы, местные производители и просто увлеченные любители редкой зелени. 0+. В 17.00 на стадионе «Геолог» встретятся футбольные команды «Тюмень» и «Динамо» из Ставрополя. 0+. 19 и 20 сентября Дворец культуры «Нефтяник» представляет пятый сезон проекта «Не холодно. Модные сезоны». Показ одежды для детей и подростков. В этот раз тема «Мода. Источник формы и смыслов». А главным гостем станет певица и блогер Мария Янковская. Начало в 19.00. 0+. После 20.00 Бульвар Бар зовет нас на вечеринку «Лучшее». Музыка вернет нас в 2007-2010 годы главным клубным хитам, ярким припевам и трекам, под которые ноги сами вспоминают, что нужно делать. 18+. Завтра в субботу с 12 часов в конторе пароходства открывает свои двери «Солянка Маркет». Более 30 участников. Керамика, украшения, одежда, декор, свечи, открытки, мастер-классы для детей и взрослых и многое другое. Приходить можно с питомцами. Для них тоже найдется уютное место. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 18 в Тюмени к этому часу днем примерно. Также к вечеру до плюс 14. И все это время без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кэтси с песенкой «Animal». Продолжим.

0: Автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15.00. Автодром Митилевский.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Соловьева и ДОС с работой «Ловлю». Не знаю, что ловили ребята, но мы будем ловить все эти дни приятные теплые погоды с 20-градусной температурой, по крайней мере, до конца следующей недели точно, если верить прогнозам. Ну, понятно, что все еще в целом может поменяться, но порадоваться такому прогнозу можно уже сейчас, и эту радость дальше у нас никто не отберет. Так же, как никто точно не отберет у нас прослушивание группы «Серебро», их песенки «Смотри, но не трогай». Но сначала Jonas Blue и William Singh с песенкой «Мама». 11:44 в Тюмени, это суббота, это выходные, продолжаем отдыхать.

0: Реклама.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.

Тюмени полдень. Продолжаем двигаться дальше. Всем большущий привет. Лирик с песенкой «Кассеты» на очереди, но сначала Тейм, Импала и Дженни с вещицей «Дракула».

Sensation, такая мощная отсылка Паскалка к культовой танцевальной классике эпохи хаоса и диско. Ну, а тех, кто принимал непосредственное участие в этой самой эпохе, да что там принимал участие, был в гуще событий и в чем-то даже являлся неким креатором всех этих самых событий. Конечно же, о Мадонне, о Кайли Минок дальше идет речь. Но мы тоже скоро окунемся в гущу событий, а именно событий, которые происходят в нашей двадцатке топовых треков, которые прокачивают Тюмень не только на этой неделе, а вообще каждый день. Главный тюменский чарт-выборка уже в следующем часе вместе с Герой. Туда мы погрузимся скоро-скоро. Ну а пока впереди у нас Егор Крид и Артик и Асти с песенкой «Карма». Но сначала Divage, Slow Down.

0: свежую афишу расскажет Таня Завродская. Продолжим скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. В пятничной афише мода, концерты, семейный мюзикл и многое другое. Сегодня в 12 и 18.00 Тюменский драмтеатр покажет премьеру «Пиковая дама». Герман одержим тайной трех карт и готов на обман, чтобы разбогатеть, но игра с роком и демоническими силами быстро становится опасной. 12+. Также в 12 часов в конторе пароходства откроется ярмарка комнатных растений. На одной площадке соберутся ведущие профессиональные цветоводы, флористы, местные производители и просто увлеченные любители редкой зелени. 0+. В 17.00 на стадионе «Геолог» встретятся футбольные команды «Тюмень» и «Динамо» из Ставрополя. 0+. 19 и 20 сентября Дворец культуры «Нефтяник» представляет пятый сезон проекта «Не холодно. Модные сезоны». Показ одежды для детей и подростков. В этот раз тема «Мода. Источник формы и смыслов». А главным гостем станет певица и блогер Мария Янковская. Начало в 19.00. 0+. После 20.00 «Бульвар Бар» зовет нас на вечеринку «Лучшее». Музыка вернет нас в 2007-2010 годы главным клубным хитам, ярким припевам и трекам, под которые ноги сами вспоминают, что нужно делать. 18+. Завтра в субботу с 12 часов в конторе пароходства открывает свои двери «Солянка Маркет». Более 30 участников. Керамика, украшения, одежда, декор, свечи, открытки, мастер-классы для детей и взрослых и многое другое. Приходить можно с питомцами. Для них тоже найдется уютное место. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
3: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс-Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс-Ли. Первомайская 1А. 18+.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575-7555. Код города 3452. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+. Верь опыту.
9: Захавейл, мы едем в автомаг.
10: Удобно.

У нас к топовой двадцатке лучших треков главного тюменского чарта выборка, который мы послушаем уже меньше, чем через 20 минут в следующем часе вместе с Герой. Ну а пока еще парочка шагов, которые приблизят нас к этому моменту. Мы послушаем уже Ли Солто песенку «Джамайкан». Но сначала Линкин Парк «Faint». Всем отличного дня, погнали дальше.

0: Реклама.
1: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
2: Правда? Мы ж только пришли.
1: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
4: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В аквапарке лето-лето. Два билета по цене одного.
6: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрефбанк.ру» в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Бабье летовские приветливости, ребята. Это Гера, то есть я и главный тюменский чарт «Выборка». В течение часа мы насладимся с вами 20 лучшими хитами недели. Зададим настрой на эти выходные, танцевальные, конечно же, в первую очередь. Есть парочка, кстати, классных лирических хитов, которые тоже я вам представлю. Да, еще с сегодняшнего дня два трека больше не в этом списке лучших. Это Алекс Уоррен с моей любимейшей работой «Fever Dream». К моему, опять же, сожалению, вылетает Хугель и Сольта с работой «Джамайка». Бам-бам-бам. Но мы не расстраиваемся, потому что сегодня мы кайфанем с вами от 20 главных этой недели. Поехали!

0: танцевальная новинка Fast Friends от создателя хита прошлого года. Его зовут Зёрб. Мы его помним с работы Мваки, которая разрывала танцполы. И сегодня он заходит к нам с совместкой от 24K Golden. Ну или по-русски 24-каратное золото. Доберутся ли они до тройки лучших, зависит, конечно же, от вашей поддержки. Ну и вот, например, Мот уже 8 недель у нас в чарте и так и не смог туда попасть. Но я имею в виду в тройку лучших с работой Инда Клаб.
1: 19 место.

0: Еще одна новинка этой недели. Бывшая британская звезда реалити-шоу, ставший любимчиком Дэвида Гетты. В эфире главный хитмейкер Великобритании. Последних лет это Джоэл Кори и его свежайший гипнотизирующий трек, который называется «Whisper». Сразу после этого хита я хочу вам кое-что рассказать. Знаете что? Новости. Какие? Музыкальные, конечно.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Яндекс.Музыка внедрила несколько решений, касающихся контента, при создании которого был использован искусственный интеллект. В сервисе появилась разметка об использовании ИИ в описании трека в настройках. Меньше ИИ в рекомендации также появилось. Также стриминг внедряет правила и инструменты для борьбы с недобросовестными практиками применения искусственного интеллекта. Вот это меня новость, если честно, порадовала. Ну а к началу учебного года ВК-музыка и образовательная платформа Учи.ру провели исследование музыкальных предпочтений школьников 1 по 11 класс и выяснили, что слушают отличники, хорошисты и те, кому учеба дается чуть-чуть сложнее. В топе рейтингов любимых исполнителей школьников первое место заняла рок-группа «Король и Шут». На втором месте «Кино» и «Виктор Цой», ну а третьим стал Ваня Дмитриенко. В топ-5 треков вошли хит «Экспонат» от Миа Бойки, «6-7» Газана, «Феникс» Беовульф, «Любимка» Марьяны Локель и «Мало 2.0» Егора Крида. На этом рубрику музыкальных новостей мы закрываем, потому что очень спешим мы с вами, ну, я, по крайней мере, точно, вернуться к нашим любимым китам.
1: 17 место.

0: Считаю, что это исторический дуэт, который прямо сейчас разрывает мировые чарты, так же, как и, собственно, наш главный тюменский. Нидерландский гений электронной музыки Мартин Гаррикс объединился с самой королевой поп-музыки, неподражаемой Мадонной. Это главный хит из ее нового танцевального альбома, который называется «Bizarre». Номер 15, собственно, в чарте выборка.
1: Прогноз погоды.
2: Сменник к этому часу +19 градусов.

0: 10, завтра тоже плюс 19 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
1: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-40. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: это Выборка, и в эфире главный плейлист недели из 20 лучших, и на очереди трек, который занимает в этом списке 14 место. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: 14 место.

0: пятой неделе пребывания в списке лучших этот хит «Magnetic» от The Bounce с седьмой строчки падает на 12 место. Грустно, конечно. Но вот у Russian, Rao, Alejandro и Wizkid ситуация еще хуже. С работой Pongo в прошлые выходные они были на третьей строчке, а сегодня резко упали на 11 место.
1: 11 место.

0: очень красиво мы завершаем первую половину нашей двадцатки. Это «Баста» и «Моя Мишель». Если я буду танцевать, именно так называется эта классная работа. Впереди у нас с вами короткая пауза. После нее мы перейдем ко второй части нашего плейлиста.
1: Прогноз погоды.
2: Менее к этому часу плюс 19 градусов, ночью сегодня плюс 10, завтра тоже плюс 19 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15:00. Автодром Митилевский.
9: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
8: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
0: Не забегаем, а залетаем, я бы сказал, во вторую половину нашей двадцатки главных хитов недели. Сразу же, с динамики и танцев, встречайте 9-е место выборка. Слейтер, Dance.

Танцевальный шедевр от румынского музыканта, диджея Гоша, который называется «Мичико». С 12 строчки на второй неделе пребывания в списке лучших поднимается на 7 место. Ну а на строчке выше оказались Тем Импала и Дженни. В прошлые выходные они были на 5 месте с работой «Дракула». 6 место.

0: Это итальянский диджей-дуэт Ave и их классная работа, которая называется Meet Me in the Dark. Очень быстро считаю, что они добрались до четвертой строчки. Всего за 5 недель. И следующие выходные они смело могут попасть в топ-3. Но сегодня уже там все распределено и все позиции уже разобрали. Кем, кто, узнаешь, конечно же, после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: К этому часу плюс 19 градусов, ночью сегодня плюс 10, завтра тоже плюс 19 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
3: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
1: Реклама.
4: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
5: Правда? Мы ж только пришли.
4: Мама, давай завтра еще придем.
6: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Сдайте биохимию крови в инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в инвитро.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
11: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
0: Ну что, everybody-шки, ну наконец-то мы добрались с вами до топ-3 хита недели. И, честно говоря, у нас здесь только самые танцевальные хиты. Начнем слушать их по очереди. Третье место сегодня забирают те, кто в прошлые выходные были номер 2. Это Anota и 54 Ultra, Talk to You.

На четвертой неделе Гаязов Brothers с шестой строчки залетают сразу же на второе место в топ-3 хитов недели с работой «Санта Лючи». Кто же, спросите вы, опередил их и забрал первое место? Узнаете после того, как я напомню весь порядок двадцатки. Погнали! Номер 20 на этой неделе новинка Зерп и 24K Golden Fast Friends. С 8 строчки на 19 резко опускается мод с работой In The Club. Номер 18, еще одна новинка, это Джоэл Кори с работой Whisper. 17 строчка, это The Second Voice, Let Me Be. Прошла неделя, как он залетел к нам в чарт и сразу же поднимается на 16 место. Это Тима Белорусских, «Мысли». Номер 15. Мадонна и Мартин Гаррикс, «Бежа». Четырнадцатая строчка. Филатов и Кэрос, «Среди счастливых людей». Тринадцатую строчку забирает «Градусы» на ресницах. Двенадцатое место. «Де Бауса», «Магнетик». Два шампура, я так называю 11. Это Russian, Рао Алехандро и Whisked, Pongo. Шампур и лаваш, это десятка, ребята. Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Девятая строчка, Slater, «Dance». «Бесконечность». Вот она, восьмерочка вам. Ребята, ловите. Holiday Boy, Loco La Vida.

Пятое место. Ваня Дмитриенко. «Недоступно». Четвертая строчка. Эйв. «Meet me in the dark». По номерам 3. «Анота» и «54 Ultra». «Talk to you». Серебро забрали Гаязов Бразерс с работы «Санта-Лючия». Номер 1 на прошлой и на этой неделе. Встречайте главный хит. Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Нате. «Moving to the Sun».

такая же классная работа вновь на первой строчке. Это Хугель, Исмаил Энджел и Ультра Нате, Moving to the Sun. Этот хит лично у меня вызывает всегда тропическое жаркое настроение. Хоть у нас и лето закончилось, но мы продолжаем создавать себе сами жаркое настроение. На эти выходные и да и вообще все остальные, собственно. Бокал моего любимого кремана за вашу с нами энергию. Чтобы всегда хватало на продуктивность, ну и, конечно же, на отдых. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамин.

14.00 в Тюмени. Погнали дальше в новый час в эту субботу. Кайза с песенкой «Hideaway» на очереди, но сначала Артики Асти «Бриллиант».

Тано открывает новый субботний час 14.10. Всем большущий привет. Здесь Ил Черняев, а мы продолжаем дальше. К нам присоединится Fast Boy. Мы послушаем песенку Music Sounds. Казалось бы, тавтология, но вещица получилась отменная. До этого Russian, Rau Alejandro и Wizkid с песенкой Pongo. И это, конечно же, далеко не все, что ждет нас впереди. Всем отличного отдыха. Погнали дальше.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93-19-90. Рестоклуб «История».
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Заховай!

0: хотите получить востребованную профессию, инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесску 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. В пятничной афише мода, концерты, семейный мюзикл и многое другое. Сегодня в 12 и 18.00 Тюменский драмтеатр покажет премьеру «Пиковая дама». Герман одержим тайной трех карт и готов на обман, чтобы разбогатеть, но игра с роком и демоническими силами быстро становится опасной. 12+. Также в 12 часов в конторе пароходства откроется ярмарка комнатных растений. На одной площадке соберутся ведущие профессиональные цветоводы, флористы, местные производители и просто увлеченные любители редкой зелени. 0+. В 17.00 на стадионе «Геолог» встретятся футбольные команды «Тюмень» и «Динамо» из Ставрополя. 0+. 19 и 20 сентября Дворец культуры «Нефтяник» представляет пятый сезон проекта «Не холодно. Модные сезоны». Показ одежды для детей и подростков. В этот раз тема «Мода. Источник формы и смыслов». А главным гостем станет певица и блогер Мария Янковская. Начало в 19.00. 0+. После 20.00 «Бульвар Бар» зовет нас на вечеринку «Лучшее». Музыка вернет нас в 2007-2010 годы главным клубным хитам, ярким припевам и трекам, под которые ноги сами вспоминают, что нужно делать. 18+. Завтра в субботу с 12 часов в конторе пароходства открывает свои двери «Солянка Маркет». Более 30 участников. Керамика, украшения, одежда, декор, свечи, открытки, мастер-классы для детей и взрослых и многое другое. Приходить можно с питомцами. Для них тоже найдется уютное место. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
2: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы послушаем Two Colors, песенку «Примадонна». Меньше чем через 2 минуты продолжаем. Дождитесь.
2: Реклама.
0: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
4: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».

следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00.

Красной армии Джонни со старой доброй вещицей Аллея. Отличная идея, Джонни. Где можно провести эти выходные, прогуливаясь, например, по каким-нибудь живописным, пока еще зеленым аллеям, которые только-только начинают оборачиваться в яркие осенние краски. То есть главная красота у нас еще впереди, хотя красота солнца, тепла такого. Тоже немаловажная красота, которая доступна нам, в общем-то, прямо сейчас. Ну а вместе с ней и отличное музыкальное сопровождение тоже доступно на очереди Temper City с работой Self-Aware. Но сначала Slater Dance. Погнали!

0: Реклама.
1: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
2: Правда? Мы ж только пришли.
1: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
0: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его.

0: связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
2: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: час, ну а дальше субботу на Красной Армии продолжит Варя Чайка. Варя, привет.
1: Привет, привет. Илья, скажи, какой у тебя телефон?
0: С яблочком.
1: С яблочком, вот. Да. А ты защитное стекло носишь? Клеишь на телефон, нет?
0: Ну, я с чехлом-то с трудом мирюсь.
1: Это очень хорошо, потому что иначе бы у технического директора Apple пошли бы мурашки по коже от...
0: От того, что я ношу защитное стекло?
1: Да, все верно.
0: Он знает обо мне.
1: Они так стараются...
0: Дошло мое письмо.
1: Они так стараются над тем, чтобы это стекло было таким идеальным, глянцевым, прекрасным. Ну, мы продолжим финалить эту субботу. Тебе хорошего дня пожелаю.
0: Спасибо тебе, классного эфира. Пока-пока.
1: Пока-пока. Сегодня 15.00. А почему у технического директора Apple пойдут мурашки по коже, я расскажу далее. Но сначала послушаем жизнеутверждающий тукарозон от ПНАУ и заварник. Но сначала...

0: На Красной Армии Ларины Варнинг с темой «Let me forget you», «Позволь мне забыть тебя». Ну, после сегодняшнего заявления технического директора Apple мы никак развидеть, расслышать его слова не сможем. Говорит, что они так усердно трудятся всем техническим отделом, чтобы создать красивую глянцевую переднюю панель на телефоне, а его, мол, пользователи подлецы, заклеивают защитным стеклом. Ну, тут только один закономерный вопрос появляется. А может, ребята начнут делать телефоны так, чтобы они не царапались, ну, от воздуха, например. В Тюмени уже 3 часа 9 минут, за окном погода великолепная, и у нас есть все, чтобы шикарно провести этот субботний день. Ты, я, компания лучших хитмейкеров, среди которых на очереди мировая звездочка Алекс Уоррен с темой «Pivot Dream», и появится он сразу после Акмала с пластинкой «Любовная» на Красной Армии.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 20 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 14. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Чиловая тема «Ловлю» от Coldplay, «Iowa и Doze».

0: послушаем эту хитовую вещицу полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СС Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города

0: Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 20 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 14. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дуэт Хьюгла и Френч Монтаны. Песня «Shine».

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15.00. Автодром Митилевский.
4: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

Только что Филатов, Кэрос и СТС. Приятная тема «Там, где рассвет» и идеальный для выходного дня саунд. Ну а саунд, который идеально впишется в настроение именно субботы, ждет нас в 20.00. Да не просто саунд, а целый плейлист самых жарких танцевальных хитов. И все это в рамках дэн-шоу «Партизан». Раскачает любую вечеринку. Подключайся обязательно ровно в 20.00. Пока же встретим Эбона с лирической пластинкой «Hollow» сразу после темы «Supergirl» от Анны Наклаб и Эль Фарбьен на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 20 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 14, будет также ясно.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет не лето, а с новинкой песни «Ментоловая». Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
3: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
4: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.

Будьте мені 16.00. Скоро расскажу, какая самая кошачья страна в мире, но сначала музыка. На очереди красотка Шакира с пластинкой «Дай-дай» и прямо сейчас лирик с песней «Аутентичная».

На Красной Армии Миша Миллер с темой «Хей, на-на-на». Я, как обещала, рассказываю. Россия оказалась самой кошачьей страной. А цифры такие. У 59% семей есть хотя бы один хвостатый пушистик. США и Китай обгоняют нас только по общему количеству питомцев. Но самое интересное, что Турция, где котики буквально бегают повсюду, в этот топ вообще не попала. Питомцев там держат только около 15% семей. Почему так вышло, источник данных не объясняет. Остается только додумывать. В Тюмени уже 4 часа 10 минут. Мы продолжаем отдыхать. Будем делать это в компании Вани Дмитриенко с пластинкой «Ртуть» сразу после Люси Чеботиной с «Горячей историей, горячие зеленые глаза» на Красной Армии.

0: минуты на Красной Армии.
1: Группа «Диваш» с темой «Slow Down». Послушаем полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.

0: Отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
10: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская. В пятничной афише мода, концерты, семейный мюзикл и многое другое. Сегодня в 12 и 18.00 Тюменский драмтеатр покажет премьеру «Пиковая дама». Герман одержим тайной трех карт и готов на обман, чтобы разбогатеть, но игра с роком и демоническими силами быстро становится опасной. 12+. Также в 12 часов в конторе пароходства откроется ярмарка комнатных растений. На одной площадке соберутся ведущие профессиональные цветоводы, флористы, местные производители и просто увлеченные любители редкой зелени. 0+. В 17.00 на стадионе «Геолог» встретятся футбольные команды «Тюмень» и «Динамо» из Ставрополя. 0+. 19 и 20 сентября Дворец культуры «Нефтяник» представляет пятый сезон проекта «Не холодно. Модные сезоны». Показ одежды для детей и подростков. В этот раз тема – мода, источник формы и смыслов. А главным гостем станет певица и блогер Мария Янковская. Начало в 19.00, 0+. После 20.00 «Бульвар Бар» зовет нас на вечеринку «Лучшее». Музыка вернет нас в 2007-2010 годы главным клубным хитам, ярким припевам и трекам, под которые ноги сами вспоминает, что нужно делать. 18+. Завтра в субботу с 12 часов в конторе пароходства открывает свои двери «Солянка Маркет». Более 30 участников. Керамика, украшения, одежда, декор, свечи, открытки, мастер-классы для детей, взрослых и многое другое. Приходить можно с питомцами. Для них тоже найдется уютное место. 0+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
2: Музыка.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: И появятся они буквально через 3 минуты.
1: Реклама.
2: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
5: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
6: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15:00. Автодром Митилевский.
7: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
8: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар-бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар-бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
9: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
8: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии группа Черриш и диджей Акрей с роскошным танцевальным саундом Do It To It. Кажется, эта пластинка сбежала прямиком из дэн-шоу «Партизан», чтобы напомнить всем нам и предупредить, что настоящая вечеринка ждет ровно в 20.00. Целый плейлист из самых жарких танцевальных треков. В общем, вся эта жара ждет в 20.00. Пока же дождемся другой танцевальной вещицы «Айран» от диджея Хэвана и Кэтин Арагона. И прямо сейчас «Баста» и «Моя Мишель». Если я буду танцевать

0: Вот так красиво продолжим уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
9: В аквапарке лето-лето? Два билета по цене одного?
10: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
11: Сдайте биохимию крови в инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в инвитро.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить. Пора действовать.
15: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

времени 5 часов. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится диджейский дуэт Open Beach с вирусным треком Miles Away. И прямо сейчас послушаем тему Whisper от Джоэла Кори.

0: небытие.
1: Только что Holiday Boy с песней «Хулиганка» в ремиксе от Fleur Noir в продолжении этого субботнего дня. На часах 17.09 мы начинаем наше уверенное шествие в сторону вечера и, конечно, в компании лучших из лучших исполнителей, из ближайших к нам вайбовая вещица «Эйфория» от Джонни. И прямо сейчас послушаем историю «Girl» от Джонаса Блу. Это «Красная армия». Всем

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 18 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 14, будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Kima Sound с пластинкой «Ride Slow». Послушаем полностью через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
4: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте, без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
5: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте.

0: культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
1: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60 54 04. Брюс Ли. Первомайская 1А.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 18 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 14 будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Клубный подгон от Биби Рекша, диджея Дэвида Гетта, Sad Girl. Послушаем полностью уже через 2 с небольшими минуты.
0: Реклама.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 568182. 568182.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 150.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СССР Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

Только что новинка от Мальбэк, Сюзанны и Вани Дмитриенко. Тема отражения. Она еще не успела покорить сердца тюменцев, иначе бы уже красовалась в главном тюменском чарте «Выборка». Но кажется, что у этой работы еще все впереди. А я напомню, что именно ты решаешь, какие хитмейкеры достойны быть среди двадцатки лучших. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm. Там все очень и очень просто. Ну а мы легко и просто продолжим далее. Скоро к нам заглянут Энима и Эджей с классной вещицей Out of My Body сразу после Уилла Уильямса «Эго» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 19 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 14, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Романтичная история «Take Me Back» от Кайго и Мака Макнауна. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Захавай!

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 18.00. Встречаем вечер красиво в компании лучших хитмейкеров из ближайших к нам МОЦ. Лиричная история и намек на нас сразу после группы «Нептуника» с темой «What If».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Красная!

Только что новинка на радио «Красная армия» Love Sensation. Это Мадонна и Кайли Миноук. Пластинка великолепная. В свой личный плейлист я ее уже добавила. Дальше больше. Впереди стопудовый хит от «Елки». Песня на все времена. Проще. И прямо сейчас послушаем стильную вещицу «Манхэттен» от Карлиты и Софи Такер. Это «Красная армия». Всем классного настроения и отличного субботнего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нашей компании присоединится Акмал с пластинкой «Любовная».
2: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье.
1: Послушаем эту историю полностью уже через 2 минуты.
3: Реклама.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru

0: За противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание домрфбанк.ру в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: послушаем этот хит среди прочих уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330. Финал чемпионата Тюменской области по дрифту. 20 сентября пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 15:00. Автодром Митилевский.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
5: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «СС Инка.док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

Тайване 20.00. Скоро расскажу про новое исследование чата GPT, само собой крутая музыка. Впереди группа Måneskin с хитовой вещицей Supermodel. И прямо сейчас.

Красной армии Джонни и Федук с приятной вещицей лета, а исследователи, напротив, провели очень странный эксперимент. Они дали искусственному интеллекту управление роборукой и предложили проткнуть ножом куклу, нагреть баллон с сжатым газом, засунуть отвертку в тостер и вот еще бросить пауэрбанк в воду. Ну и много других страшных вещей. В итоге модель отказалась выполнять всего два задания из 100.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 15 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду. Ближе к ночи плюс 10. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Моц.

0: Реклама.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: В аквапарке лето-лето? Два билета по цене одного!
3: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: К данному часу 15 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 4 метров в секунду. В предстоящей ночи плюс 10, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам заглянет диджей Годжа с темой «Мичико».

0: Красиво продолжим уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка ДОК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 15 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду. Ночью будет плюс 10, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Оливер Хелденс с темой

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Всем отличного, классного дня.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость. Группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: – целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Реклама.
1: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: отличные новости. В Тюмени стартовал форум ТНФ.
1: И в наших социальных сетях мы будем публиковать много контента с этого мероприятия.
0: Поэтому подписывайтесь и ничего не пропускайте.
1: Ну и в эфире тоже не пропускайте топовые треки, свежие новости и крутые развлечения.
0: Все

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Встречаемся с вами каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 20.

0: Служба заказа такси Dream Auto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь? Давай.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?